0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Файрактон и Кэролайн Бирн «Love You Better». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. The revolution will be televised.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

Олежка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Роузио и Антонио Кострицкие. Вайла Лендо. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

Центр FM. Центр ночи. Живи на полной громкости.

поддержка. Новинки эфира на центре. Матрода, I need you loving. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Кактус FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки.

нужно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответ на

просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. IOA Just Music. Вы на специалитетном

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Allure Blue My Strings на белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Hello March. Perfect.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

поддержка. Новинки эфира на центре. Silver Panda, Get Closer. Впереди еще много нового и интересного. Сделайте громче и наслаждайтесь. Get closer to me, mark your territory. Get closer to me, let's make up a story. Get closer to me, get closer to me, yeah.

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ. А что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр-ФМ.
2: Центр ночи. Живи на полной громкости.
3: Palpitations, abnormal

0: центре. Погода.
1: Сегодня в городах вещания центра ФМ без осадков, переменная облачность, теплее всего в Бресте, плюс 20-22, в Гомеле от 18 до 20 градусов тепла, в Гродно плюс 17-19, в Витебске и Могилеве от 15 до 17 со знаком плюс. В столице сегодня осадков не прогнозируется, переменная облачность и плюс 15-17.
0: Погода. По материалу.

миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Новинки эфира на центре. Above and Beyond и Виктория Хорн. When you believe. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

авторитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Александр Спарк, Антон Палмер и Александр Дурак. Take my heart. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Платон и Аня Эллау. Волс.

0: реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Ваша поддержка. Новинки эфира на центре.
1: Кривая игла с Confession. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Райва и Дориан. Така-така.

сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр-ФМ.

0: Сегодня в городах вещания центров ФМ без осадков, переменная облачность, теплее всего в Бресте, плюс 20-22, в Гомеле от 18 до 20 градусов тепла, в Гродно плюс 17-19, в Витебске и Могилеве от 15 до 17 со знаком плюс. В столице сегодня осадков не прогнозируется, переменная облачность и плюс 15-17.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты в центре. Белорусский трек.

выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Анима 1926 и Bassett Prophecy. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр

0: День лотереи до 3 января 2029 года.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: городах вещания центра ФМ без осадков, переменная облачность, теплее всего в Бресте, плюс 20-22, в Гомеле от 18 до 20 градусов тепла, в Гродно плюс 17-19, в Витебске и Могилеве от 15 до 17 со знаком плюс. В столице сегодня осадков не прогнозируется, переменная облачность и плюс 15-17.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: люди живут дольше, и у них меньше стрессов и больше друзей. Вот тебе тема для размышлений. Ну а пока я, Полина Гваровская, приветствую тебя из студии Центр ФМ. До полудня с удовольствием составлю компанию. И уже тут ждет своей очереди Энима. Встречает Дженези. А также Сони Фудера. Начинаем наше очередное бодрое утро.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Размер платежа. Имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
4: и по телефону 146.

кто неплохо знаком с творчеством нашего белорусского саунд-продюсера Платона, наверняка услышал знакомые нотки и вообще знакомый почерк. Но это действительно Платон и Кристен Крофт в нашем эфире. Downbreak называется работа, но прямо сейчас обратим внимание на то, что происходит в Минске в плане пробок. Движение на 6 баллов затруднено, сообщается. Сейчас самая большая пробка на МКАД от Байкальской до Дачной улицы. 24 минуты время проезда. По МКАД от Шаранговича до Каменной горки 16 минут. По Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова 9 минут. Скопились автомобили уже на Матусевича от Петра Глебки до Данилы Сердича. И по проспекту Независимости от Янки Купалы до площади Победы.

0: ДСМ в эфире Центр ФМ. Ну а далее рубрика Топ Дэнс. Разбираемся, какие на данный момент сейчас самые популярные танцевальные треки. Заглянем, что происходит на битпорте.
1: Топ Дэнс. Третье место.
0: Фрэнки Ризардо – один из самых востребованных диджеев из Нидерландов. Это не моя оценка, так говорится на его страничке, и мы видим, как он продолжает укреплять позиции на хаус-сцене. Известен он своим глубоким звучанием, сочетающим грув, энергию, эмоции. Вот недавно состоялся релиз сингла «Marido Danza» и уже в числе фаворитов на битпорт. Судя по видео в соцсетях, с вечеринок, где играл Фрэнки, публика от трека в восторге.

0: Dance. Второе место.
1: Элфи-ритм выступает как воплощение ностальгии и новаторства. Его сводит с ума винтажный саунд хаус-музыки 90-х, и он гармонично сочетает знакомые отголоски прошлых лет со свежим пульсом современности. В треке «How You Feeling» это все подтверждается. Вторая строчка на данный момент в топе бит

0: Dance. Первое место.
1: Электрофанк-дуэт «Кромио» появился в 2004-м, то есть проекту уже 22 года. В 2007 году парни выпустили альбом «Fancy Footwork» с одноименным синглом на пластинке. И, кстати, в прошлом году устроили мини-тур с музыкой именно из этого альбома. Оказывается, на этом ностальгия не остановилась. В этом году Крис Лоренцо освежил хит «Fancy Footwork» и вполне удачно, потому что это первое место в мировом топе «Битпорт».

Бенни Бенасси, диджей из страны, где водители в крупных городах стоят в пробках в среднем около 50 часов в год. Да, такая ситуация в Италии. Но еще пишут, что на платных дорогах там можно официально требовать компенсацию за задержки из-за ремонтов. А мы лучше прямо сейчас обратим внимание на ситуацию на столичных дорогах. Серьезные пробки в данный момент уже на 7 баллов оценивается ситуация. Самая большая на МКАД от Партизанского проспекта до Нестерова. 21 минута. Денисовская улица Иванеева от Мельничного переулка до Партизанского проспекта. Тоже сложная такая ситуация. 17 минут время проезда. Пробка по проспекту Независимости от Янки Купалы до Площади Победы. По Партизанскому проспекту от Железнодорожного моста до Ангарской. И двигаться сложно по Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. Но все равно же приятного пути, без стрессового, так сказать. Ну, идем дальше. Алок здесь вместе со своим новым проектом Something Else. Встречай Dub Dogs. Готовится Джон Саммит и Горгон Сити. Но прямо сейчас узнаем новости.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России с днем рождения. Глава государства отметил, что высоко ценит неизменные настрои Владимира Путина на укрепление братских связей Минска и Москвы. Далее цитата. «Насыщенный белорусско-российский диалог, расширение торгово-экономического взаимодействия и реализация совместных проектов подтверждают общность устремлений наших государств и актуальность союзного строительства», подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо России и ее жителей. Сезон уборки овощей в разгаре по всей Беларуси. Картофель, морковь, капуста. Октябрь для сбора этих культур – время самое подходящее. К слову, погода на руку аграриям во всех регионах, пока тепло и сухо. Овощи должны быть на столе белорусов вне зависимости от сезона. А значит, и задача общая – в помощь сельхозработникам прибывает молодежь из вузов и колледжей. Работают в две смены. Мотивация есть. Каждый собранный килограмм на учете. От объема зависит заработок. Для многих работа на земле привычная, урожай в этом году хороший. Помогли и погода, и технологии, своевременная подкормка, рыхление почвы, обработка от болезней. Держать дистанцию и соблюдать правила. Сотрудники ГАИ выходят в рейды, направленные на профилактику аварий с уязвимыми участниками дорожного движения. Инспекторы работают на аварийно-опасных участках, улиц и дорог вблизи пешеходных переходов и напоминают жителям и гостям столицы об основных угрозах безопасности с учетом сезонных факторов. Особое внимание пешеходам, велосипедистам и водителям средств персональной мобильности. Акция продлится до завтра. Госавтоинспекция призывает всех быть максимально дисциплинированными на дорогах. Для тех, кто поработал на славу, большой праздник тружеников села. Его готовится принять Гомельщина. Областные дожинки пройдут в Калинковичах. С самого утра на улицах города развернутся экспозиции, торговые ряды и тематические локации. Основным местом торжества станет площадь Ленина. Перед реки уборочные пройдут торжественным шествием. Гостей ждут площадки каждого из районов области. Здесь расскажут о традициях и культуре своего края. Кульминацией станет чествование лучших. На главной сцене поздравления, заслуженные награды и концертная программа до самого вечера. Завершится праздник ярким фейерверком. А теперь новости наших деловых партнеров. Только по 7 октября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-6666. 10 октября в Новополоцке открывается интеграция – пространство умного фитнеса для всей семьи. Занятия без опасных нагрузок на суставы. Для вас премиальный пилатес на тренажерах-реформерах, петли TRX, йога, стретчинг и детское карате. Только 10 октября на открытии студии вы сможете попробовать все направления в один день и познакомиться с пространством. Город Новополоцк, улица Олимпийская, 2. Я Евгений Лошковский. Всего доброго!

выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Попкорн Ньюс.
1: Мы уже слышали о том, что в США набирают популярность сервисы, которые предлагают родителям нанять для своих детей местную маму на время учебы в университете.

советы. А вот в Китае, как пишут СМИ, сейчас набирают популярность услуги заместителей по жизни. Это помощники для решения любых рутинных задач, ну, по-нашему, решалы. Специалисты могут ходить за покупками, носить передачки в больницу и даже ссориться с людьми от имени своего клиента. За спасение от стресса китайцы платят солидные суммы. Гонорар заместителей по жизни зависит и от региона, и от сложности поручений. Ну, я буду сразу переводить в белорусские рубли, чтобы лучше представлялось. Так вот, один клиент ежемесячно платит более 1000 рублей за приготовление домашних обедов. Другой человек отдает 130 рублей за то, чтобы заместитель провел 2 часа вместе с его пожилым родственником. Ну ладно. Участием в конфликтах занимается отдельная категория экспертов. Например, один мужчина стал рекламировать себя как дублера в споре. Очная ссора без ограничений по времени стоит 85 белорусских рублей. Есть немало желающих

0: специалистов? Логичный вопрос. Судя по всему, их ищут через местный сайт, который является площадкой для разовых поручений. Ну, что-то среднее между соцсетью и маркетплейсом. Там предлагают услуги сантехника, мебель собрать, проводку починить и так далее. Ну так а что мы хотели? Вон какими темпами развиваются высокие технологии. Искусственный интеллект уже отнял часть работы у человека. Причем нет, чтобы реально тяжелый труд на себя взять. Так ведь нейросеть уже и творческую сферу загребает потихоньку. Вот людям и приходится придумывать новые профессии, куда еще не ступала и нога. Так что современному человеку желательно быть многостаночником.
1: Что вы умеете делать?
2: Все. Стрелять, варить халву, подковать жеребца, вскрыть сейф, подделать документы.

0: Ну, в буквальном смысле в болоте мы вряд ли окажемся, а вот в переносном погрязнуть в болоте сплетен, склок и пустой суеты есть риски. В эти лунные сутки люди предрасположены к ссорам, спорам, повышен уровень агрессии, вспыльчивости, так что обязательно следим за языком. Жаба склоняет к самодовольству и высокомерию, в общем, мнит из себя царевну лягушку. Кому-то захочется почувствовать себя центром мира. Сегодня желательно большую часть времени посвятить своему внутреннему миру, работе над собой и придержать эго. 26-е лунные сутки также отмечаются как крайне нестабильные в плане эмоционального фона. Люди впадают в крайности. То безудержно веселятся, то погружаются в глубокое уныние. Сегодня все прозвучавшие обещания, угрозы, признания стоит слушать особо осторожно, потому что человек все это может произнести в порыве эмоций и может вообще забыть, что там наобещал. Близкие друзья могут указать на недостатки, но это повод присмотреться к себе и подумать, что можно исправить. Не теряем чувство юмора. Сегодня способность по-доброму смеяться над собой станет нашим спасательным кругом. Кстати, шопинг не лучший вариант поднять настроение, говорит Луна. Есть риски растратить деньги на ненужности. Но вообще, чем бы ты ни занимался, старайся меньше говорить. Сегодня пустая болтовня приводит к значительной растрате энергии. Я искренне верю, что к работе на радио это не относится. Хорошего тебе дня.
1: Будь в курсе. А, в ресурсе. Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.

0: современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Погода на центре.
1: Сегодня в Бресте 22 тепла, в Гомеле 20, в Гродно 19 градусов, в Могилеве 17, в Витебске 16. В столице обещают 15-17 со знаком плюс. Во всех городах вещания Центр ФМ сегодня без осадков.
0: Погода.

0: тысяч интернет-пользователей, осенью 32% респондентов чаще чувствуют усталость, снижение энергии и желание замедлиться. Еще 31% говорят, что переход на холодный сезон дается им непросто, но со временем состояние нормализуется. Главным осенним изменением 40% участников назвали желание больше спать и сложности с утренним подъемом. Как я их понимаю, но все-таки есть 20%, для которых осень – время дополнительной энергии и мотивации. Желаю всем нам входить в число этих 20%, но есть подозрение, что этот процентик будет увеличиваться с увеличением аудитории Центра ФМ. Это белорусская танцевальная радиостанция. Продолжаем заряжаться вместе лучшей современной электронной танцевальной музыкой. Впереди Тимми Трампет. Проспа и Клуни здесь. И скоро Массано. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама.
2: Осень в Соколов. Только по 8 октября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Флешбэк.
1: Ну, сегодня в свете последних событий я даже не сомневалась, какой трек мы послушаем и кто его будет представлять. Готовься к флешбеку из 2004-го. Вспомним мы хит Дэвида Гетта. Именно с этого трека началось завоевание Америки французским диджеем. Причем есть забавная история. Легендой этой однажды поделился сам автор. Однажды на фестивале в Великобритании Дэвид Гетта ехал в одном автомобиле с другим диджеем. И вот едут они в машине, по радио звучит «The World is Mine». «Прикольный трек», — говорит коллега. «Наверное, Depeche Mode». «Да нет, Гетта», — говорит, — «вообще мой трек». «Ну ладно, ты сделал ремикс на Depeche Mode?» «Да нет же, это мой трек», — продолжил Дэвид, после чего вручил коллеге свой диск, и тот стал играть его в своих диджейских сетах в США. Ну а далее уже этот сингл подхватил весь мир. Хотя Гетто все-таки слукавил, когда назвал эту композицию собственной, потому что здесь диджей поиграл с сэмплом из песни 80-х группы Simple Minds. Ну а сегодня хит «The World is Mine» звучит по-особенному даже для самого Гетто, потому что мир он снова покорил и завоевал. Но подробности оставлю для рубрики «Ньюсмейкеры». Очень скоро расскажу. Давай пока песню вспомним.
0: Флэшбэк.

В эфире Эдип и Дину, их совместка Nocturno. Как рассказывает Эдип, сначала они немного колебались по поводу использования арабской синтезаторной мелодии, но в итоге поняли, что именно она придает записи индивидуальность и выделяет ее. Хотели парни, чтобы трек звучал энергично и неожиданно, но при этом мощно работал на танцполе. На танцполе я еще не затестила эту работу, к сожалению, не успела, но в эфире все звучит четко, так что Эдип, Дину, будьте спокойно. Ну а далее свежайшая работа от ребят-мастеров драм-н-бейса Rudimental в нашем эфире. Честно говоря, когда впервые услышала этот трек, подумала, что где-то там Риана поучаствовала. Lost Frequencies тоже заряжен. И встречай Gorgon City. Вернемся к музыке сразу после свежего выпуска новостей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России с днем рождения. Глава государства отметил, что высоко ценит неизменные настрои Владимира Путина на укрепление братских связей Минска и Москвы. Далее цитата. «Насыщенный белорусско-российский диалог, расширение торгово-экономического взаимодействия и реализация совместных проектов подтверждают общность устремлений наших государств и актуальность союзного строительства», подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо России и ее жителей. Департамент Госинспекции труда разъяснил правила выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Она выплачивается не позднее дня увольнения сотрудника при расторжении трудового договора по любому основанию. Если на момент увольнения у работника остались неиспользованные отпуска за прошлые рабочие годы, денежная компенсация должна быть выплачена за все эти периоды суммарно. Правительство Таиланда планирует начать взимание туристического сбора в размере 450 батов, около 13,5 долларов с иностранных граждан в первом квартале 2027 года, несмотря на призывы представителей частного сектора отложить инициативу. На первом этапе решение коснется путешественников, которые прибывают в страну воздушным транспортом. По расчетам, такая мера позволит приносить в бюджет около 239 миллионов долларов в год. Часть полученных средств планируется направить на медицинское страхование путешественников. Оставшаяся часть средств пойдет в специальный фонд развития и модернизации туристической инфраструктуры. Новые образовательные программы появятся в следующем году в БГУ. Для белорусских абитуриентов станут доступны направления финансовый инжиниринг и цифровая история. Это позволит через цифру и коммуникации сохранить историческую правду, а также распространить ее за пределы страны. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

строчке у нас оказался Энима, вторым стал Мартин Гаррикс, и по результатам голосования номером один в мире в этом году признан Дэвид Гетта. Причем первый раз он претендовал

его первым артистом, который 6 раз претендовал на титул топ-100 диджеев, опередив голландских тяжеловесов Мартина Гаррикса и Армина Ван Бюрена, каждый из которых выигрывал 5 раз. В 2026-м Гетто по-прежнему остается

0: сбору средств на благотворительность, то есть это не просто шоу и вручение наград. Каждому артисту из этого диджейского рейтинга предлагали отпраздновать их включение в топ-100, проспонсировав фонд, а деньги пойдут на образование детей из Южной Африки. Вот такие новости! Дэвид Гетта снова номер один, мы его поздравляем!
1: Ньюс-мейкеры. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки.

0: Когда Регги вошла в историю, выиграв премию Грэмми за регги-альбом, тогда ей было 19 лет. Она стала самой молодой и единственной женщиной, которая была награждена и номинирована на Грэмми в своей категории. Так что оставила след в карибской культуре. Эта девчонка абсолютно точно. Ну и прямо сейчас мы ее услышали. Конечно, не в гордом одиночестве она представила работу Sand Shots. Здесь постарались британские драм-н-бейсеры Руди Ментал. Ну и, конечно, вокальную составляющую еще добавила и Уинни. Свежая работа, новый трек в эфире Центр ФМ. А какие еще новинки появились, всегда можно посмотреть на нашем сайте centrfm.by. Ну и подписывайся на наш телеграм-канал Центра, там мы тоже делимся различными интересными вещами, в первую очередь связанными с нашим эфиром.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 7 октября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Ты в центре. Центр FM. Живи на полной громкости.

Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: центре.
1: Сегодня в Бресте 22 градуса, в Гомеле 20, в Гродно 19, в Могилеве 17, в Витебске 16 со знаком плюс. В Минске обещают 15-17 тепла и во всех городах вещания Центр ФМ сегодня без осадков.
0: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
0: Хороший.

0: Или с нами этот день, 7 октября, сегодня отмечается в этот день День вежливых людей. И вот, кстати, есть такая интересная история. В одном австралийском городе в кофейне решили преподать уроки вежливости. И для того, чтобы подчеркнуть важность доброты и вежливости, хозяева кафе в прямом смысле просят у людей разные цены за кофе, а цена зависит от того, как закажут его люди. Чтобы не смущать посетителей, хозяева поставили перед кафе доску с подробным описанием цен. И вот, например, просто кофе обойдется в 5 баксов. Фраза «кофе, пожалуйста» снижает уже цену до 4,50. А если скажешь «доброе утро, мне кофе, пожалуйста», а потом еще и «спасибо», то можно за 4 доллара купить стаканчик ароматного кофейного напитка. Ну, потрясающе! И, кстати, посетителям это очень даже нравится, и потом уже другие заведения стали брать пример. Теоретически, Центр FM по утрам могут слушать в кофейнях вообще по всей Беларуси, да, в разных странах. И столько, сколько я за свои смены пожелала доброго утра и другие приятные вещи сказала. Мне кажется, я уже заработала на 100 литров вкуснейшего ароматного напитка. Кто готов угостить? Ну ладно, кофе-паузу я скоро сама себе устрою. Пока расскажу коротко о музыкальных планах Аксвелл в этой получасовке. Боб Синклер и Кайза здесь. А также свежие работы от Маршмелло. Не отпускает его кантри-музыка. Ну и, конечно, бодрого утра всем на Центр FM настроенным.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

барьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

Новинки эфира на центре. Jewel Kid, The One. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Вот так стараешься в эфире с самого утра, новости тщательно подбираешь, шутки какие-то, интересные факты, истории о диджеях и их музыкальных работах. А потом узнаешь, что до 3 часов в стране профилактика на радио, и в Минске эфир не слышен. Ну, это что касается радиоприемников. Есть же интернет-вещание, поэтому привет мой всем, кто знает, каким образом всегда оставаться на волне Центр ФМ, причем неважно, где ты находишься. Ну и на всякий случай напомню, слушать нас можно на сайте centrfm.by и в приложении Radio Player By и в умных колонках. Просто скажи: «Алиса, включи Центр ФМ», и мы с тобой. Ну а далее здесь Monolink. Секретиками поделится Сет Хиллс. А еще Джази и Крис Лоренцо на месте. Ну а прямо сейчас и свежие новости.

президент требует от ученых результатов в обеспечении безопасности страны. Государство вкладывает в Академию наук огромные бюджетные средства. Пришло время отчитываться не планами на будущее, а готовым продуктом. Александр Лукашенко накануне посетил испытательный полигон Института порошковой металлургии имени академика Романа. В центре внимания разработки гражданского и военного назначения. Институт – это уникальный научный центр в структуре Национальной академии наук. Здесь создают новые материалы. Не только проводят исследования, но и производят готовую продукцию по инновационным технологиям для всех сфер промышленности. Безопасность и спокойствие на всем континенте и в регионе. Минск в очередной раз принимает масштабный, уже четвертый по счету, контртеррористический форум. Форум объединит конференцию СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, а также международную научно-практическую конференцию региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. Делегации прибыли с самого утра. Работа форума началась с возложения венков и цветов к монументу Победы. Впереди насыщенная программа. ГАИ Минска усилила контроль за электросамокатчиками и велосипедистами. ДТП с участием СПМ стало больше, в том числе и с детьми, которые часто сами становятся виновниками. На переходах без велосветофора или специальных табличек необходимо спешиваться. Детям до 14 лет нельзя пользоваться таким транспортом на улично-дорожной сети без сопровождения взрослых. Запрещена перевозка пассажиров на СПМ. Это правило дети нарушают чаще всего. Белорусы стали есть меньше картофеля и больше мяса. Белстат зафиксировал изменения гастрономических привычек жителей Беларуси. За последние годы годовое потребление картофеля на душу населения снизилось со 162 до 159 килограммов. Падение на 2% не критично, но показательно. Взамен белорусы стали есть значительно больше мяса, молока, зелени и яиц. Рост спроса на эти продукты составил от 7 до 9%. Эксперты отмечают, что это говорит об изменении качества жизни и структуры питания в целом. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

почту buzz@centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. ВД и Сати. Dream Living.

Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Белорусский трек.

0: центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты сборной Беларуси обыграли команду Финляндии в Лиге наций. В номинально домашнем матче, который проходил в Бухаресте, подопечные Виктора Гончаренко праздновали победу со счетом 1-0. Единственный гол уже на 14-й секунде игры дальним ударом оформил Артем Шуманский. Отметим, что еще в первом тайме Захар Волков не реализовал пенальти. После 4 туров в нашей группе сборная Беларуси и Финляндии набрали по 7 очков. Следующий матч наша команда проведет 12 ноября против Сан-Марино. Красивое окончание целой эпохи. Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины и сделал это ярко. Команда в товарищеском поединке победила сборную Бенина 3-0. Месси сделал 2 голевые передачи, а затем и поставил точку в игре, забив с пенальти. Интересно, что после матча главный арбитр в знак уважения подарил Лео свою желтую и красную карточки. 208 матчей провел легендарный футболист в сборной Аргентины. 126 голов, золото чемпионата мира, Олимпиады, Копа Америки и огромное уважение болельщиков по всему миру. А вот скандал Криштиану Роналду и главного тренера сборной Португалии Жоржа Жезуша только разгорается. Игрок опубликовал открытое письмо, где он подробно на 6 страницах объясняет, почему покинул национальную команду. Удивил многих пункт, где Криштиану сетует на то, что главный тренер на пресс-конференции не стал зачитывать текст с извинениями, которые для него приготовил сам Роналду. Интересно, что по версии футболиста Жезуш должен был сравнить Роналду с Пеле и Марадонной и признать, что таким игрокам не место на скамейке запасных. Как известно, главный тренер извиняться не стал, сказав, что это его работа. Криш обиделся. Это были новости спорта на Центр FM.

0: Hills в нашем эфире с треком «Secretus», а немецкий дизайнер разгадал секрет камер с нейросетью. Создал гавайскую рубашку, в которой человек становится невидимкой для систем видеонаблюдения, использующих искусственный интеллект. Хаотичный узор из разноцветных пятен воспринимается человеческим глазом как гипнотический кошмар, ну там действительно вырви глаз. А вот видеокамерами он воспринимается как нечто непонятное. ИИ обучен определять, как люди обычно выглядят на основе миллионов фотографий, но если сделать человека визуально неправильным, каким-то непонятным, то алгоритм его не распознает. Но особенно забавно то, что узор вот этой гавайской рубашки дизайнер разрабатывал с помощью все того же искусственного интеллекта. Получается, ИИ обдурил сам себя.
1: Это

0: Погода. На центре. Погода.
1: 22 градуса тепла сегодня в Бресте, 20 в Гомеле, в Гродно 19, в Могилеве 17, в Витебске 16 со знаком плюс, в Минске 15, 17 тепла и во всех городах вещания Центр ФМ сегодня без осадков.
0: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Holdens, диджей из Нидерландов, из страны, где есть весьма интересные часы. А именно в амстердамском аэропорту с хип-холл внутри часов видно, как человек стирает и рисует стрелки каждую минуту и каждый час, меняя их положение. Ну, на самом деле, это видеопроекция. Ее записал художник, он действительно провел 12 часов, записывая процесс в реальном времени, так что пассажиры видят на самом деле циклически повторяющуюся 12-часовую запись, которая создает иллюзию того, что какой-то рабочий в синем комбинезоне находится вот прям внутри этих часов за полупрозрачным циферблатом и круглосуточно то рисует, то стирает стрелки, в общем, рисует каждую минуту. Ну а у нас вот какая музыкальная картина этого часа вырисовывается. Джон Саммит и Лавиния скоро. Крис Лейк и Крис Лоренцо на месте. И также здесь Китама. Все это для тебя в эфире белорусской танцевальной станции Центр-ФМ.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Сонец Диджей с Countdown на белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой весьма ценной.

Майкл, ну вот сейчас о чудесах говорят в интернете, а именно о чудодейственных свойствах колы. Ролики различные вирусятся, и там утверждают, что стакан колы с выжатым туда лимоном убивает любую мигрень. Ну, вообще никакой магии. Дело в том, что кофеин из этого напитка блокирует рецепторы аденозина, вещества, которые расширяют сосуды мозга и усиливают боль. Ну, опровергать или подтверждать все это я не берусь, потому что на себе не пробовала. Но зато знаю на 100% другой работающий способ. Я слушаю музыку, и тогда уж точно никакого места для головной боли не остается. А впереди Джоэл Кори и Ханна Болейн. Встречаем Медузу. И на пятки наступает Стив Аоки. Но все это по

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам контртеррористического форума, который проходит в Минске 7-8 октября. Глава государства отметил, что белорусская земля расположена на историческом перекрестке мировых путей цивилизаций, а белорусский народ хорошо знает цену мира и спокойствия. Президент подчеркнул, что позиция Беларуси неизменна. Терроризм – вызов, справиться с которым можно только сообща, в условиях тесного взаимодействия ключевых политических факторов и согласованности действий компетентных разведывательных служб мира. Поэтому, отметил Александр Лукашенко, в 2019 году, когда Минск принимал организованную под эгидой ООН международную контртеррористическую конференцию, белорусской стороной была предложена идея создания единого антитеррористического фронта, объединения усилий ООН, ОБСЕ, СНГ, УДКБ, ШОС и других международных структур. Укрепление законности и правопорядка. Итоги деятельности Генпрокуратуры за полгода подводят в овальном зале Дома правительства. На первой в этой сессии совместном заседании двух палат парламента доклад руководителя ведомства. В различных сферах работы прокуроров положительная тенденция. Снижается уровень преступности. По результатам 25-го зарегистрированных преступлений меньше на 13%. Меньше людей погибло от убийств, нарушения правил дорожного движения, наркопреступлений. Снизилось количество краж, грабежей, хулиганств, фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений и преступлений, связанных с домашним насилием. Завершается строительство нового здания Госархива Минска. Чем уникален объект? Внутри будут функционировать сложные инженерные системы, а одна из них отвечает за создание микроклимата. Также предусмотрены системы уборки пыли и антистатические полы. Для обработки материалов и их хранения будут применяться новейшие технологии, в том числе связанные с возможностью дальнейшей оцифровки. В здании также разместятся кафедры двух научно-исследовательских институтов. Ограничения на посещение лесов действуют практически во всех районах Беларуси, сообщает Минлесхоз. Еще в 5 районах Гомельской области запрещено ходить в лес. Свободно погулять по лесу можно только в Смолевичском, Борисовском и Крупском районах страны. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: центре продолжает Армин Ван Бюрен. В течение последних 5 понедельников он был резидентом первого в мире гиперклуба Universe на Ибице. 7 сентября по 5 октября Армин выступал с 5-часовыми сетами каждый вечер. И именно так голландский диджей решил отметить 25-летие Estate of Trance, бренда, который начинался как радиопрограмма, ну а теперь без стеснений ASOT можно назвать глобальным явлением не только в мире транса, но и в мире EDM в целом. Оттого и приятнее анонсировать это шоу Estate of Trance в эфире белорусской станции Центр FM. Да, по вторникам мы слушаем новые эпизоды легендарного радиошоу. А сегодня лови очередной эпизод шоу «Призматик». Его идейный вдохновитель и создатель, и ведущий, не менее титулованная личность Тиесто. Ну и настоятельно рекомендую заглядывать на наш сайт centrfm.by, где полное расписание всех выходящих в эфир радиошоу. И, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал Центра. Там тоже мы анонсируем.
1: Реклама. Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Это самая приятная часть работы – рассказывать о хорошей погоде. В Бресте сегодня 22 градуса, в Гомеле плюс 20, в Гродно 19, в Могилеве 17, в Витебске 16 со знаком плюс, в Минске 15-17 тепла и, самое главное, во всех городах вещания Центр ФМ сегодня без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорошая.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Роузио и Антонио Кустрицкие. Байла Лэнто. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой «Письма центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Белорусский трек.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Райда, oh my. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России с днем рождения. Глава государства отметил, что высоко ценит неизменные настрои Владимира Путина на укрепление братских связей Минска и Москвы. Далее цитата. «Насыщенный белорусско-российский диалог, расширение торгово-экономического взаимодействия и реализация совместных проектов подтверждают общность устремлений наших государств и актуальность союзного строительства», подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо России и ее жителей. Сезон уборки овощей в разгаре по всей Беларуси. Картофель, морковь, капуста. Октябрь для сбора этих культур – время самое подходящее. К слову, погода на руку аграриям во всех регионах, пока тепло и сухо. Овощи должны быть на столе белорусов вне зависимости от сезона. А значит, и задача общая – в помощь сельхозработникам прибывает молодежь из вузов и колледжей. Работают в две смены, мотивация есть. Каждый собранный килограмм на учете, от объема зависит заработок. Для многих работа на земле привычная, урожай в этом году хороший. Помогли и погода, и технологии, своевременная подкормка, рыхление почвы, обработка от болезней. Держать дистанцию и соблюдать правила. Сотрудники ГАИ выходят в рейды, направленные на профилактику аварий с уязвимыми участниками дорожного движения. Инспекторы работают на аварийно-опасных участках, улиц и дорог вблизи пешеходных переходов и напоминают жителям и гостям столицы об основных угрозах безопасности с учетом сезонных факторов. Особое внимание пешеходам, велосипедистам и водителям средств персональной мобильности. Акция продлится до завтра. Госавтоинспекция призывает всех быть максимально дисциплинированными на дорогах. Для тех, кто поработал на славу, большой праздник тружеников села. Его готовится принять Гомельщина. Областные дожинки пройдут в Калинковичах. С самого утра на улицах города развернутся экспозиции, торговые ряды и тематические локации. Основным местом торжества станет площадь Ленина. Перед реки уборочные пройдут торжественным шествием. Гостей ждут площадки каждого из районов области. Здесь расскажут о традициях и культуре своего края. Кульминацией станет чествование лучших. На главной сцене поздравления, заслуженные награды и концертная программа до самого вечера. Завершится праздник ярким фейерверком. А теперь новости наших деловых партнеров. 10 октября в Новополоцке открывается интеграция – пространство умного фитнеса для всей семьи. Занятия без опасных нагрузок на суставы. Для вас премиальный пилатес на тренажерах-реформерах, петли TRX, йога, стретчинг и детское карате. Только 10 октября на открытии студии вы сможете попробовать все направления в один день и познакомиться с пространством. Город Новополоцк, улица Олимпийская, 2. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Hardwell и Sound Rush выпустили Hardstyle-версию Iris. Hardwell и Hardstyle дуэт Sound Rush взяли классическую балладу Google Dolls Iris и превратили ее в фестивальный гимн. Трек начинается с ностальгического вокала, а затем обрушивается на слушателя в темпе 160 BPM. Distorted кики Sound Rush и синтезаторы Hardwell создают мощный контраст. Hardwell тестировал трек все лето на своих хедлайнерских сетах, и он мгновенно стал фаворитом публики. Это пример того, как объединить ностальгию по 90-м с современной энергией. We'll be right back.

0: Сегодня в городах вещания центра ФМ без осадков, переменная облачность, теплее всего в Бресте, плюс 20-22, в Гомеле от 18 до 20 градусов тепла, в Гродно плюс 17-19, в Витебске и Могилеве от 15 до 17 со знаком плюс. В столице сегодня осадков не прогнозируется, переменная облачность и плюс 15-17.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода бай». Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Мэйч Скалт, Feel This Song. На белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Для начинающих и уже состоявшихся диджеев нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60- или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.
1: Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Реклама.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Белорусский трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Центр FM, а что будет далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России с днем рождения. Глава государства отметил, что высоко ценит неизменные настрои Владимира Путина на укрепление братских связей Минска и Москвы. Далее цитата. «Насыщенный белорусско-российский диалог, расширение торгово-экономического взаимодействия и реализация совместных проектов подтверждают общность устремлений наших государств и актуальность союзного строительства», подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях на благо России и ее жителей. Департамент Госинспекции труда разъяснил правила выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Она выплачивается не позднее дня увольнения сотрудника при расторжении трудового договора по любому основанию. Если на момент увольнения у работника остались неиспользованные отпуска за прошлые рабочие годы, денежная компенсация должна быть выплачена за все эти периоды суммарно. Правительство Таиланда планирует начать взимание туристического сбора в размере 450 батов, около 13,5 долларов, с иностранных граждан в первом квартале 2027 года, несмотря на призывы представителей частного сектора отложить инициативу. На первом этапе решение коснется путешественников, которые прибывают в страну воздушным транспортом. По расчетам, такая мера позволит приносить в бюджет около 239 миллионов долларов в год. Часть полученных средств планируется направить на медицинское страхование путешественников. Оставшаяся часть средств пойдет в специальный фонд развития и модернизации туристической инфраструктуры. Новые образовательные программы появятся в следующем году в БГУ. Для белорусских абитуриентов станут доступны направления финансовый инжиниринг и цифровая история. Это позволит через цифру и коммуникации сохранить историческую правду, а также распространить ее за пределы страны. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Медикс и Бейсджекерс. Рейв Терапи. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: городах вещания центров без осадков, переменная облачность, теплее всего в Бресте, плюс 20-22, в Гомеле от 18 до 20 градусов тепла, в Гродно плюс 17-19, в Витебске и Могилеве от 15 до 17 со знаком плюс. В столице сегодня осадков не прогнозируется, переменная облачность и плюс 15-17.
1: Погода. По материалу.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

новинки эфира на центре. Белорусский трек. Валюр Blue My Streaks. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Hello March. Perfect.

Александр Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан для участия в саммите СНГ. Лидеры страны обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. За минувшие сутки в милицию поступило 300 сообщений о звонках телефонных аферистов. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 25 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Сотрудники ГАИ выходят в рейды, направленные на профилактику аварий. Инспекторы работают на аварийно-опасных участках дорог и улиц вблизи пешеходных переходов. Напоминают жителям и гостям столицы об основных угрозах безопасности с учетом сезонных факторов. Особое внимание пешеходам, велосипедистам и водителям средств персональной мобильности. Итоги деятельности Генпрокуратуры за полтора года подводят в овальном зале Дома правительства. В различных сферах работы прокуроров отмечается положительная тенденция. Снижается уровень преступности. По результатам 2025 года зарегистрированных преступлений меньше 13%. Меньше людей погибло от убийств, нарушений правил дорожного движения и наркопреступлений. Снизилось количество краж, грабежей, хулиганств, факторов умышленного причинения тяжких телесных повреждений и преступлений, связанных с домашним насилием. С 25 ноября несовершеннолетних не допустят к электронным лотереям. С этого дня вступают в силу поправки в указ президента, запрещающий участие несовершеннолетних в электронных мгновенных лотереях. Об этом сообщил генпрокурор. Ранее возрастных ограничений не было. Регистрация и ставки на сайтах и в приложениях велись лишь по номеру телефона, без идентификации личности и подтверждения возраста. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: белорусский трек.
1: В темноте так много звезд, я соберу свою ладонь.

Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

Аидом Бэйер Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио

0: городах вещание центра ФМ без осадков, переменная облачность, теплее всего в Бресте, плюс 20-22, в Гомеле от 18 до 20 градусов тепла, в Гродно плюс 17-19, в Витебске и Могилеве от 15 до 17 со знаком плюс. В столице сегодня осадков не прогнозируется, переменная облачность и плюс 15-17.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода бай». Новинки эфира на центре. T4050 и Paul Brews Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Александр Спарк, Антон Палмер и Александр Дурак. Take my heart. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама. Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
1: Белорусский трек.

0: один ролик.
1: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
0: Танцевальное радио. Это классика жанра.

Итоги эфира на центре. Борис Брейча. Don't stress your mind. На центре много интересного, а с каждым днем

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бриф 1997. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству. Присущий вам патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют последовательному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также безусловному исследованию Российской Федерации по пути суверенного развития, говорится в поздравлении. Минск принимает 4-й контртеррористический форум. Представительный форум объединил конференцию СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, а также международную научно-патриотическую конференцию региональной антитеррористической структуры ШОС. Делегации возложили венки и цветы к монументу на площади Победы. Далее в программе ряд специализированных сессий конференции, посвященных научно-образовательным подходам в сфере противодействия терроризму и экстремизму, и его финансированию, а также нейтрализации атак в интернете. Укрепление законности и правопорядка. Итоги деятельности Генпрокуратуры за полтора года подводит в эти минуты в овальном зале Доме правительства. На первом в этой сессии совместном заседании двух палат парламента слушают доклад руководителя ведомства. В различных сферах работы прокуроров положительная тенденция. Снижается уровень преступности. По результатам 2025 года зарегистрированных преступлений меньше на 13%. Департамент госинспекции труда разъяснил правила выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Она выплачивается не позднее дня увольнения сотрудника при расторжении трудового договора по любому основанию. Если на момент увольнения у работника остались неиспользованные отпуска за прошлые рабочие годы, денежная компенсация должна быть выплачена за все эти периоды суммарно. За сутки Евросоюз проследовало всего 17% фур от нормы. Более 620 грузовиков фиксируются перед польским пунктом пропуска. Сотрудники погранпереходов Козловичи и Берестовицы за сутки оформили 38,13% грузового транспорта соответственно. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: один ролик.
1: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
2: Скачивай приложение
1: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
0: Центр FM. Белорусский.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Афроджек и Брэд Изи выпустили трек «To the Front». Афроджек объединился с восходящим продюсером Брэд Изи для релиза «To the Front» на лейбле Boom Records. Это энергичный трек в темпе 130 BPM, созданный для пиковых клубных сетов. В нем сочетается плотный бас, резкие синтезаторные аккорды и тек-хаус-грув Брэд Изи. Релиз стал предвестником тура «Афроджек Control», который стартует этой осенью и обещает более темный и жесткий формат шоу.

0: Принял трейд до 3 января 2029 года.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.

0: Сегодня в городах вещания центра ФМ без осадков, переменная облачность, теплее всего в Бресте, плюс 20-22, в Гомеле от 18 до 20 градусов тепла, в Гродно плюс 17-19, в Витебске и Могилеве от 15 до 17 со знаком плюс. В столице сегодня осадков не прогнозируется, переменная облачность и плюс 15-17.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
2: Ты в центре. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Стримани, немного белорусской музыки тебе в динамике, вот такой модненькой и классной. Айо называется этот суперхит в ритмах афрохауса. Мы двигаемся. 16 часов 14 минут в стране. Я приветствую всех и каждого на Центр ФМ. Говорю, как всегда, большое спасибо за то, что проводишь время рабочее или время отдыха вместе с нами, и не просто слушая любимые хиты, а еще и танцуя под их лучшие версии. Например, Ориан Нилсон с нами, Body on Me, свежий хит, прекрасный хит от этого супердиджея. Далее двигаемся также вместе с Хьюгелем и Дэвидом Гетто и Шайн. Впереди Хэтэуэй в рамках рубрики «Классика жанра», да и много другой классной. И все для тебя с удовольствием.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

Ну вот такой он прекрасный, яркий солнечный выспа от Джоэла Кори. Сейчас именно этот хит и привел нас к выпуску новостей 16:28. На часах Центр ФМ на связи с лучшей музыкой. Двигаемся дальше навстречу вечеру, финал рабочего дня и, конечно, навстречу хорошему настроению. Если с ним пока еще не полный порядок, то самое время сделать чуть-чуть погромче музыку. Тимми Трампет далее. Его Wanna Be Loved слушаем после новостей. Через 2 минуты вместе с нами The Weeknd. И, наконец, представитель звездного трио Swedish House Mafia Axwell впереди. Его Whatever Dance You're On, претендент Центр ФМ ТОП-20. Пока еще претендент, потенциальный участник чарта. Если хочешь сделать его реальным, заходи и голосуй на сайте centrfm.by за Axwell.

Одна из актуальных задач Беларуси в военной сфере – обнулить беспилотники. Об этом заявил Александр Лукашенко накануне при посещении испытательного полигона в Минской области. Он пояснил, что ученым нужно разработать такие средства, которые позволят гарантированно и эффективно бороться с беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул, что в Беларуси есть научные школы, которые работают в этой сфере. При этом Александр Лукашенко обратил внимание, нужно, чтобы разработка средств против беспилотников и другие задачи решались с максимальной отдачей и в конкретной сжатые сроки. В стране подорожал бензин и дизтопливо. Таким образом, цена за литр топлива на белорусских АЗС выросла на 1 копейку. В прошлый раз цены повышали с 5 сентября, это уже 5-е подорожание с июня и каждый раз на копейку. Ранее анонсировали, что за текущий год цены на топливо вырастут на 3%. Весной стоимость бензина повышали в 2 этапа, на 4 и на 3 копейки. Национальное кадастровое агентство запустило бесплатный сервис для оценки стоимости квартир. Сервис работает для Минска и областных центров. Для расчета достаточно указать адрес, количество комнат, площадь и тип отделки. Остальные характеристики система частично определяет автоматически и формирует аналитический отчет со стоимостью квартиры. Сервис анализирует более 175 тысяч реальных сделок и учитывает свыше 15 параметров – от площади и этажа до близости метро. Сезон уборки овощей в разгаре по всей Беларуси. Картофель, морковь, капуста – октябрь. Для сбора этих культур время самое подходящее. К слову, погода на руку аграриям во всех регионах пока тепло и сухо. Овощи должны быть на столе белорусов вне зависимости от сезона, а значит и задача общая. В помощь сельхозработникам прибывает молодежь из вузов и колледжей. Работают в 2 смены. Мотивация есть. Каждый собранный килограмм на учете. От объема зависит заработок. Для многих работа на земле привычная. Урожай в этом году хороший. Помогли и погода, и технологии. Современная подкормка, рыхление почвы, обработка от болезней. Белорусы стали есть меньше картофеля и больше мяса. Белстат зафиксировал изменения гастрономических привычек жителей Беларуси. За последние годы годовое потребление картофеля на душу населения снизилось со 162 до 159 килограммов. Падение на 2% не критично, но показательно. Взамен белорусы стали есть значительно больше мяса, молока, зелени и яиц. Рост спроса на эти продукты составил от 7 до 9%. Эксперты отмечают, что это говорит об изменении качества жизни и структуры питания в целом. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

Ну, вот такой совместный трек от команды Swedish House Mafia и от канадского артиста по имени The Weeknd. Closing Nights называется. Попрошу заметить, пометить себе и поддержать лайком. Конечно, все там же на Центр FM. Бай. Двигаемся дальше. Спасибо, что слушаешь Центр FM. Опять-таки, зафиксируй, пожалуйста. Без 10:05 в стране, а это значит, что скоро и вечер музыки мы откроем.

0: платеж.
1: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
0: Подробнее о программе Trade-in на Белинвестбанк.бай
1: и по телефону 146.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Новинки эфира на центре. Салваторе Ганачи. Так. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

0: И еще один очень красивый хит, I'm Mine, он называется именно так. Проект D.O.D. дарит нам хит за хитом, постоянно повышая свои навыки. И, конечно, действительно, треки получаются у него просто на все 100 удачные. Ну, а тем временем, 1:06 в стране. Я поздравляю тебя с вечером, наступлением этого вечера. Ну и, конечно, двигаемся дальше. Уже этим вечером слушаем лучших из лучших. Дюк Дюмон с нами впереди. Кэмэл Фат, еще один звездный проект. И Фишер. А все это будем мы слушать совсем-совсем скоро. Сейчас о погоде на завтра.
1: Погода на центре.
0: Переменную облачность и погоду без осадков обещают нам завтра во всех городах вещания Центр ФМ. В Бресте настоящее лето, 25 градусов, ну, до 25 тепла. В Витебске 18 со знаком плюс, 23 завтра в Гомеле, в Гродно 22, в Могилеве 21 градус. И такая же температура ожидается в столице. В Минске 21, переменная облачность и без существенных осадков.
1: Погода.

0: Это Камил Фат. Еще один грандиозный проект у нас в эфире. Других не держим. Да, лучшую музыку выбираем для тебя со всего мира и заряжаем в эфир. А Центр FM за любимой, лучшей, наиболее яркой музыкой только сюда. Пометь себе и двигайся дальше вместе с нами, а именно с хитом Secretos от Set Hills. В ближайшие минуты с нами Армин Ван Бюрен. Ну и, конечно, легенды. Depeche Mode, их Enjoy the Silence в версии супердиджея послушаем скоро. И, наконец, Fisher. Ибо Ocean тоже здесь. Модно, стильно и красиво. А еще очень танцевально. И все это дальше на Центр FM.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Радио Центр FM.
1: Реклама. Один ролик.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Центр.

12 часов 30 минут, белорусская столица. Доброго вечера тебе и хорошего настроения. Приятного пути с работы домой, если завершен он рабочий день. Ну или успешного его продолжения, если будем трудиться вместе. Других вариантов я просто не рассматриваю. Делай громче, настраивайся и встречай после новостей много классной музыки, как всегда у нас здесь происходит. Не только слушай, а еще и поддерживай лайком на Центр FM Buy. За это тебе большое спасибо от меня лично и, конечно, от артистов, которых ты поддерживаешь. Second Individuals, Afro Jack с нами дальше, скоро. Last Time от этого трио. Легендарный Groove Jet тоже здесь. В обновлении это суперхит появится. Ну и наконец Madonna и Paul Oakenfold тоже выступят. Hey, how I feel, so free, лови. Это не только очень скоро, только на Центр FM.

Александр Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан для участия в саммите СНГ. Лидеры страны обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. За минувшие сутки в милицию поступило 300 сообщений о звонках телефонных аферистов. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 25 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Сотрудники ГАИ выходят в рейды, направленные на профилактику аварий. Инспекторы работают на аварийно-опасных участках улиц и дорог вблизи пешеходных переходов. Напоминают жителям и гостям столицы об основных угрозах безопасности с учетом сезонных факторов. Особое внимание пешеходам, велосипедистам и водителям средств персональной мобильности. В гостях у ОНТ побывали финалисты республиканского конкурса «Семья года», а 7 многодетных ячеек из каждого региона страны с миром телевидения знакомились изнутри. Как выглядят студии, где создаются новости и как проходит жизнь за кадром. А самые маленькие попробовали себя в роли ведущих. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Туркменистана. Стороны дали положительную оценку межведомственному взаимодействию, отметив его конструктивный и поступательный характер. Обсудили состояние и перспективы активизации двухстороннего диалога в различных уровнях, в том числе в формате межправительственной Беларусско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству. Новости компании. Только по 7 октября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. 10 октября в Новополоцке открывается интеграция пространства умного фитнеса для всей семьи. Занятия без опасных нагрузок на суставы. Для вас премиальный пилатес на тренажерах-реформерах, петли ТРХ, йога, стретчинг и детской карате. Только 10 октября на открытии студии вы сможете попробовать все направления в один день и познакомиться с пространством. Город Новополоцк, улица Олимпийская, 2. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: движении. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты сборной Беларуси обыграли команду Финляндии в Лиге наций. В номинально домашнем матче, который проходил в Бухаресте, подопечные Виктора Гончаренко праздновали победу со счетом 1-0. Единственный гол уже на 14-й секунде игры дальним ударом оформил Артем Шуманский. Отметим, что еще в первом тайме Захар Волков не реализовал пенальти. После 4 туров в нашей группе сборная Беларуси и Финляндии набрали по 7 очков. Следующий матч наша команда проведет 12 ноября против Сан-Марино. Красивое окончание целой эпохи. Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины и сделал это ярко. Команда в товарищеском поединке победила сборную Бенина 3-0. Месси сделал 2 голевые передачи, а затем и поставил точку в игре, забив с пенальти. Интересно, что после матча главный арбитр в знак уважения подарил Лео свою желтую и красную карточки. 208 матчей провел легендарный футболист в сборной Аргентины. 126 голов, золото чемпионата мира, Олимпиады, Кубка по Америке и огромное уважение болельщиков по всему миру. А вот скандал Криштиану Роналду и главного тренера сборной Португалии Жоржа Жезуша только разгорается. Игрок опубликовал открытое письмо, где он подробно на 6 страницах объясняет, почему покинул национальную команду. Удивил многих пункт, где Криштиану сетует на то, что главный тренер на пресс-конференции не стал зачитывать текст с извинениями, которые для него приготовил сам Роналду. Интересно, что по версии футболиста Жезуш должен был сравнить Роналду с Пеле и Марадонной и признать, что таким игрокам не место на скамейке запасных. Как известно, главный тренер извиняться не стал, сказав, что это его работа. Криш обиделся. Это были новости спорта на Центр FM.

0: центре Первого.
1: Александр Лукашенко в понедельник встретился с Петром Фродковым, председателем банка БСБ. Это универсальный банк в России, входит в топ-10 крупнейших и в список системно значимых кредитных организаций. Обслуживает физлиц, малый и средний бизнес, крупные корпоративные компании, расчетно-кассовые операции, кредиты и вклады, инвестиционный сервис, лизинг и факторинг. Список услуг банка внушительный. Сотрудничает с банковской системой Беларуси через партнерство и межбанковские соглашения. Одна из актуальных задач Беларуси в военной сфере – обнулить беспилотники. Об этом заявил Александр Лукашенко при посещении испытательного полигона в Минской области. Он пояснил, что ученым нужно разработать такие средства, которые позволят гарантированно и эффективно бороться с беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул, что в Беларуси есть научные школы, которые работают в этой сфере. При этом Александр Лукашенко обратил внимание, нужно, чтобы разработка средств против беспилотников и другие задачи решались с максимальной отдачей и в конкретные сжатые сроки. Александр Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан для участия в саммите СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.

Фрэнк Ризардо у нас в эфире сейчас развлекает 17.54 на часах Центр ФМ на связи с лучшей музыкой. И тебе, физкульт, привет. Отличного продолжения вечера, скорейшего завершения рабочего дня. Пусть все случится легко, быстро и, самое главное, только радость принесет. Ну и в том числе, конечно, путь домой тоже пускай будет не скучным, комфортным и, главное, безопасным. Zone от MK мы слушаем дальше. Буквально через несколько мгновений он появится в эфире.

0: Ну вот так вот, молниеносно мы добрались еще до одного музыкального часа. Он открывается прямо сейчас, в эти минуты, и после прогноза погоды, естественно, уверен, с удовольствием встретим очередные танцы на Центр FM. Лучшие танцевальные, топовые для тебя, естественно, именно здесь. Bass Jakers откроет новый час музыки, Кэшмир составит ему компанию, Джон Саммит с нами еще и проект Адриатика Coming Home. От этого проекта совсем-совсем скоро. Лови, встречай, слушай и не забывай поддерживать. Голосуй на сайте Центра FM. Бай. Заглядывай.
1: Погода на Центре.
0: Хорошую погоду обещают нам завтра, 8 октября, в Бресте. 25 градусов тепла, переменная облачность и без осадков. К слову, переменная облачность и без осадков ожидается во всех городах вещания Центра FM. В Витебске до 18 тепла, в Гомеле 23 со знаком плюс, в Гродно 22 градуса, в Могилеве 21. В столице такая же температура, 21 градус, будет переменная облачность и без существенных осадков.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет Академ Фарм.
1: Хороший.

0: Джон Саммит у нас здесь, Palm of My Hands называется хит. 18:10 на часах, и тебе приветы от Центра FM летят аккурат в уши через твои же динамики, которые следует сделать погромче, потому что много всего интересного я готовлю далее, как раз-таки из мира топовой музыки, музыки, которую мы не просто слушаем, а под которую еще и очень даже себе успешно танцуем. А почему бы и нет, в конце концов? Джоэл Кори с нами дальше. Don't Gate Break My Heart называется хит. Здесь же Адриатика, а еще слушаем Лейтон Джордани, его Tonight, а все впереди для тебя. Настраивайся.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Эйдом Бейер Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

Gravity, так он решил его назвать. Сам Стив Аоки у нас в гостях в половину седьмого порадовал своим суперхитом, свежим хитом. Опять-таки, не просто тебе на оценку, а еще и для того, чтобы получить удовольствие от музыки и поддержать лайком любимого артиста на Центр FM Бай. Дальше новости. После них на Центр FM максимум всего интересного в ближайшие полчаса из мира музыки танцевальной. Мартин Гаррикс, супер-диджей со своим Inside Our Hearts. Адам Бейер с красотой Let Loose. Ну или хит Карма от Genesi будем слушать. Снова танцы. Все через 2 минуты после новостей. Встречаем.

Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий кадровые изменения в судебной системе. Назначены новые руководители ряда судов. Продлены полномочия некоторых действующих председателей. Судейский корпус пополнился 20 судьями, которые до этого работали в судебной системе, правоохранительных и налоговых организациях, таможне, адвокатуре и банковской сфере. В Беларуси заработали новые правила, которые касаются частных домов. Согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства, теперь дом не может быть построен ближе 3 метров к границе соседнего участка, а хозпостройки не ближе 2 метров. Такое правило прописано уже давно, но теперь из него убрали важную оговорку. Раньше было уточнение о том, что соседи со смежных участков могут договариваться, и тогда строить можно на любом расстоянии. Теперь этой возможности нет. Департамент госинспекции труда разъяснил правила выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Она выплачивается не позднее дня увольнения сотрудника при расторжении трудового договора по любому основанию. Если на момент увольнения у работника остались неиспользованные отпуска за прошлые рабочие годы, денежная компенсация должна быть выплачена за все эти периоды суммарно. Все чартерные рейсы в Египет из Гомеля, Могилева и Бреста отменены. Вылеты перенесли в Минск. Причины безопасности и стабильности рейсов зимой. Белавия сосредоточит программу в национальном аэропорту Минска, а летом региональные рейсы вернут. Туристам предлагают 3 варианта – лететь из Минска без изменения даты стоимости, сменить направление или вернуть деньги. Новые образовательные программы появятся в следующем году в БГУ. Для белорусских абитуриентов станут доступны направления финансовый инжиниринг и цифровая история. Это позволит через цифру и коммуникации сохранить историческую правду, а также распространить ее за пределы страны. Новости компании. Дарить украшения с любовью из царского золота. Только по 31 октября скидки до 80% на золотые и серебряные украшения. Подробности на сайте царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44. 10 октября в Новополоцке открывается интеграция пространства умного фитнеса для всей семьи. Занятия без опасных нагрузок на суставы. Для вас премиальный пилатес на тренажерах-реформерах, петли TRX, йога, стретчинг и детской краты. Только 10 октября на открытии студии вы сможете попробовать все направления в один день и познакомиться с пространством. Город Новополоцк, улица Олимпийская, 2. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: Это Макс Тайлер, это Gorgon City, трек под названием Touch звучит сейчас на Центр FM, 18.49 на часах. Я желаю тебе доброго, нескучного вечера, предлагаю оставаться в нашей компании далее и двигаться вместе в хорошем настроении, с приятной музыкой, которая украшает и этот вечер, и совершенно любой другой последующий. Как всегда, привет тебе, и впереди встречаем Dub Vision с треком Tonight, очень красивый Kungs и Galaxy от него и Not True Silly Lines. Это все для тебя, лучшие из лучших. Появится здесь.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 7 октября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр.

0: Thin Lines. Еще немного яркой солнечной музыки в твоей динамике, а ты not здесь почти 7 вечера в белорусской столице. Как всегда, привет и тебе. Летят огромные и самое лучшее пожелание, искреннее пожелание прекрасного вечера. Далее о погоде. После этого Blaster Jacks откроет новый час своим суперхитом. Здесь It's Everything, здесь Lights и Kygo, Take Me Back, участник чарта Центра FM Top 20. В ближайшую пятницу в 5 вечера мы встречаемся в нем. Снова ты его не пропустишь, правда? А пока можно влиять на итоги, на результаты, можно составлять свой топ путем голосования на сайте Центра FM. Бай, заглядывай!
1: Погода на Центре. Погода.
0: 25 со знаком плюс. Да, и без осадков погода, переменная облачность. Завтра в Бресте, кстати, в других городах вещания Центра ФМ тоже переменная облачность и погода без осадков. В Витебске 18 тепла, в Гомеле до 23, 22 градуса. В Гродно, в Могилеве 21 градус, в столице завтра до 21. Переменная облачность и погода без осадков.
1: Погода по материалам ресурса.

0: Damage и Lights, так называется этот проект, и Феликс Картл, именно он создал реверсию этого хита, чтобы он стал еще танцевальнее, еще приятней для нас. 19:10 на часах, привет тебе от Центра FM, доброго и нескучного вечера, сегодня среда, кстати, мы на экваторе рабочей недели, ровненько посерединке, совсем скоро будем опять отдыхать, это здорово. Выходные начинаем планировать уже сейчас, чем будем заниматься, но в любом случае, надеюсь, в планы входит прослушивание любимой музыки. Favorite Fisher и Tones and I с нами далее в ближайшие минуты. Развлекать будет проект Gordo, а именно Energy от него. Ну и наконец, как и обещал, Take Me Back от Kygo. Лови! Танцы! Снова они здесь. Не скучай!
1: Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Сони Федера, Бекки Хилл и Say Something. Вот так он называется. Еще один красивейший или наикрасивейший из нашего эфира. Аккурат тебе в динамике и в твои уши. Конечно, как и всегда, я предлагаю сделать погромче и продолжать вечер вместе с нами. Начинаем потихонечку готовиться к нашим вечерним танцевальным радиошоу. Стартуют они ровно в 10 вечера, уже по привычной нам программе. Идем, двигаемся, только там встречаем самые яркие топовые имена из мира электронной танцевальной музыки. Но это чуть-чуть позже, а пока в ближайшем обозримом будущем для нас Оливер Хелденс. Last in Music. Правильная, танцевальная. Еще один супер-диджей Джеймс Хайп впереди. И будем слушать My Place от Джош Бейкер. Мортен и Дэвид Гетта, он тоже готовится к выступлению. И, конечно, другие топовые имена впереди. Добро пожаловать!

Одна из актуальных задач Беларуси в военной сфере – обнулить беспилотники. Об этом заявил накануне Александр Лукашенко при посещении испытательного полигона в Минской области. Он пояснил, что ученым нужно разработать такие средства, которые позволят гарантированно и эффективно бороться с беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул, что в Беларуси есть научные школы, которые работают в этой сфере. При этом Александр Лукашенко обратил внимание, нужно, чтобы разработка средств против беспилотников и другие задачи решались с максимальной отдачей в конкретные сжатые сроки. В стране подорожал бензин и дизтопливо. Таким образом, цена за литр топлива на белорусских АЗС выросла на 1 копейку. В прошлый раз цены повышали с 5 сентября, это уже 5-е подорожание с июня, каждый раз на копейку. Ранее анонсировали, что за текущий год цены на топливо вырастут на 3%. Весной стоимость бензина повышали в 2 этапа – на 4 и на 3 копейки. Национальное кадастровое агентство запустило бесплатный сервис для оценки стоимости квартир, сервис работы и для Минска и областных центров. Для расчета достаточно указать адрес, количество комнат, площадь и тип отделки. Остальные характеристики система частично определяет автоматически и формирует аналитический отчет со стоимостью квартиры. Сервис анализирует более 175 тысяч реальных сделок и учитывает свыше 15 параметров от площади и этажа до близости метро. Сезон уборки овощей в разгаре по всей Беларуси. Картофель, морковь, капуста. Октябрь для сбора этих культур – время самое подходящее. К слову, погода на руку аграриям во всех регионах пока тепло и сухо. Овощи должны быть на столе белорусов вне зависимости от сезона, а значит и задача общая. В помощь сельхозработникам прибывает молодежь из вузов и колледжей, работают в 2 смены. Мотивация есть, каждый собранный килограмм на учете, от объема зависит заработок. Для многих работа на земле привычна, урожай в этом году хороший, помогал ей и погода. Годы и технологии, современная подкормка, рыхление почвы, обработка от болезней. Белорусы стали есть меньше картофеля и больше мяса. Белстат зафиксировал изменения гастрономических привычек жителей Беларуси. За последние годы годовое потребление картофеля на душу населения снизилось со 162 до 159 килограммов. Падение на 2% не критично, но показательно. Взамен белорусы стали есть значительно больше мяса, молока, зелени и яиц. Рост спроса на эти продукты составил от 7 до 9%. Эксперты отмечают, что это говорит об изменении качества жизни и структуры питания. В целом. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: Это Джеймс Хайп, он всегда приятно удивляет своей музыкой, свежей музыкой. Waterfalls, очередной такой хит, ни в коем случае не исключение, а доказательство тому, что артист действительно мега талантлив. Но другие у нас не играют. Это Центр FM, добро пожаловать в мир лучшей музыки. Спасибо, что с нами и проводишь время, двигаешься дальше, опять-таки, вместе. 19:49 на часах и в завершении часа, в ближайшие 10 минут, готовимся встретить очередную порцию супермузыки от Cyril. А Оливер Хелден здесь и Last Music от него обещал, значит, будем слушать вместе. И Медуза, Seven Days от проекта тоже впереди.
1: Реклама. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на видео Бел.

0: Круглые сутки на Центр ФМ только лучшие танцевальные хиты для тебя, так что танцуй вместе с нами, когда душе угодно. Serial только что, I Got Love, еще один час музыки завершает и, конечно, вечер продолжает. Вечер среды, прекрасного настроения и лучших хитов. После прогноза погоды именно так все и случится здесь. Продолжим радоваться хитам от Бенни Беназии. Здесь с нами Тимми Трампет, Армин Ван Бюрен, Джасти и другие только топовые. Ну и, конечно, не пропусти ни в коем случае сегодня ровненько в 10 вечера радиошоу с Тиесто, а в 11 нас приглашает сам Джон Саммит. Это все случится сегодня, опять-таки, с 10 вечера. Я напомню, каждый будний день Центр ФМ приглашает в мир лучших танцевальных радиошоу. Встречай и слушай. Меня зовут Глеб Глебов. Нескучного вечера. Салют.
1: Погода на Центре.
0: Хорошую погоду обещают нам завтра. Во всех городах вещания Центра ФМ переменная облачность и без существенных осадков. И тепло. В Бресте 25 со знаком плюс. В Витебске до 18 градусов. В Гомеле 23. В Гродно 22 градуса. В Могилеве завтра 21 со знаком плюс. И такая же температура обещает быть в столице. 21 градус, переменная облачность и без существенных осадков.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода. Бай.
2: Начало часа представляет Академфарм.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Новинки эфира на центре. Dexon и Jay Cult. Resilience. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Dizzy Rascal, Hit the Spot. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Рамки эфира на центре. Диджей Баунти Хаунта, Димитри Вегас и Джанки Кит. Вупс. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр ФМ», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. «Центр ФМ».
0: Далее. Будущий хит.

0: father know you dance like that?
1: Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Антон Бай, AV и Ноа Сева. Cause you are young.

news@sobakacenter.fm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Тимошенко, Hold Me. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Афроджек и Брэд Изи выпустили трек «To the Front». Афроджек объединился с восходящим продюсером Брэд Изи для релиза «To the Front» на лейбле «Boom Records». Это энергичный трек в темпе 130 BPM, созданный для пиковых клубных сетов. В нем сочетается плотный бас, резкие синтезаторные аккорды и тек-хаус-грув Брэд Изи. Релиз стал предвестником тура «Афроджек Control», который стартует этой осенью и обещает более темный и жесткий формат шоу.

Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

FM. Новинки эфира на центре. Песто, what you gonna do? Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете.

0: радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Погода. На центре.
2: Четверг во всех городах вещания Центра FM бабье лето. По республике до плюс 22. Витебск исключение до плюс 15. В столице плюс 19. Совсем чуть-чуть и выходные. Лови новинки на Центр FM.
1: Погода.

0: которых неразрывно связано с риском получения рака. С Максфлайном.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

Новинки эфира на центре. Самом Desmond и Atlantic Ocean. Because from the 90s. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. 26 и Найла, Remember. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. Следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by.

Вы слушаете «Призматик» с Тиесто только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

Вы слушаете «Призматик» с Тиесто только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

0: Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Уважаемые мамы, именно вы проводите большую часть времени со своими детьми. МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем. Объясните ребенку, к чему могут привести игры со спичками. Помните, безопасность – это тоже проявление любви.
0: С крупнейших фестивалей планеты.

0: хиты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете «Призматик» с Тиесто только на Центр-ФМ.
1: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

0: Cool tunes in the mix. Tom Carroll, Empty Sky, Before That Shades, Go With The Flow.
1: Мы подошли к концу шоу на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Надеюсь, вы весело провели время и вам понравилась вся эта замечательная музыка. Спасибо, что были с нами и до следующего раза. Пока.

0: Next week.
1: Вы слушали радиошоу «Призматик» «Сиесто» только на Центр FM. Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полный.

0: Вы слушаете гостевой микс в Experts Only с бельгийским проектом «Место».
1: Hey, yo, ladies. If you got that thing on you, make sure you shake it. Let

0: которых неразрывно связано с риском получения рака. С Максфлайном.
1: Из крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Вы слушали «Experts Only» с Джон Саммит на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. До встречи через 2 недели.
1: Реклама.
2: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства, идеально для жарки, для заправки салатов. Полезно познакомиться. Рапсовое масло.
1: В центре трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Новинки эфира на центре. RG, Aylak и Adam Beyer. Keep up. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

радио современной электронной танцевальной музыки. Центр FM. С трансляцией с крупнейших фестивалей планеты.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. When we recognize

Русские электронные проекты, издающие DM лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр ночи.

Новинки эфира на центре. Кори Джеймс и Пол Грин, Dimension. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Фейрактон и Кэролайн Бирн. «Love you better». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр.

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Бай. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Сонец Диджей с Countdown на белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма центра.

0: Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

Новинки эфира на центре. Матрода, I need you loving. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Розио и Антонио Кострицкие. Байла Ленто. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой «Письма центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Центр ночи.

громкости. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды

Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. IOA Just Music. Вы на специалитетном белорусском.